Долгая увертюра. У нас самые долгие увертюры во всем мире. А теперь начну петь. Внимание. А, уже я имел, но ничего, ничего. Теперь, внимание.